0: представляет Лазаван Рекорд Клаб. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
1: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Heldens here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.

0: Реклама.
1: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. 16880 долларов. Geely.md.
0: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Максимум. 30 лет первое. 30 лет лучшее. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Dance Weekend. Record.

0: Реклама. Лидерul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Акции приземляются в Кауфланд. Медальон лосося 248 леев за килограмм. Сырые креветки 159 леев за килограмм. Немецкие колбаски 109 леев 90 за килограмм. И филети вареная колбаса 91 лей 50 за килограмм. Кауфланд дешево и хорошо.
2: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
6: Dance Weekend.
4: Record.

0: выходные вдвое лучше. Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kilogramul și mere gala la 15 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.
5: Record.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland! De acasă când mai
1: trebuie. Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Mol Telecom!
3: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: максимум. 30 лет первое, 30 лет лучшее.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Începutul nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 €. Вино и савуреазл. jetour.md.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Когда ты строишь Sparkside, ты строишь как Арнольд. С 3 по 9 сентября. Sparkside Performance. Дрель-шуруповерт 1199 леев. И Sparkside Performance. Угловая шлифмашина 1199 леев. Открой для себя весь ассортимент инструментов Sparkside. Kaufland.
0: Максимум празднует 30 лет. Покупай новый Xiaomi 17 Ultra и получай фирменный фотографический комплект в подарок. Выбирай Note 15 Pro и забирай портативную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
8: Record Dance

0: Radio. Record. Reclamă.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-Арена.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Улетные выходные в сети максимум. В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только максимум. Выходные вдвое лучше.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Weekend.

0: Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Dance Weekend.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Улетные выходные в сети Максимум. В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только Максимум. Выходные вдвое лучше.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Dance Weekend.
0: Record.

0: Рекорд. Реклама.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendare Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Ulei.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Record Dance.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас. DJ Hanzi. Record.

0: Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас. Диана Калашникова.

Шлает Саша по шоссе и сосал сушку. Шлает Саша по шоссе и сосал сушку. Шлает Саша по шоссе и сосал сушку. Шлает Саша по шоссе и сосал сушку.